Йоу, хто же це гандри, кажди то оваз ви. Дволежите же мало венегеш кареди, а се поврхне, а ви патлане. Ненавидим ти злато копки заостале, пречо са твариш, кед си не ни горе. Без него си упал на рингла, ниж не ни твоје. Без его пелязи, ви си го не хцела.